0: Geralt, ci stai avendo col vibe. Che ti do un re, Geralt, sta.
1: Что нам мам, пимера камни, RTV Софья.